0: осенью не солгу, тобой остаюсь, чем в снегу, я зол чужого полустанка. Гляжу изба, пошел сенцы, чай с солью пили чернецы, и с ними балует цыганка. У изголовья вновь и вновь цыганка скидывает бровь, и разговор ее был жалоб. Она сидела до зари и говорила: подари, хоть в халь, хоть в спо, хоть по ушалах. Того, что было, не вернешь, другого стол, холодный нож, и вместо хлеба ешь брюхаты. Хотели петь и не смогли, хотели встать, тугой пошли через окно на двор Арбаты. И вот проходит полчаса, и гарнцы черного овца суют похрустывая кони, кривят ворота на заре и запрягают на дворе, и блеют медленно водой. Толщовый сумрак поредел, водою разведенный мел, хоть даром утро предлагает, и сквозь прозрачное ведро молочный день глядит в окно, и самодушный грач питает.
1: Are really superfluous. Controversy rages south of border over birthplace of famous singer. Ema Sumac explains feud during Hollywood nightclub engagement. While visiting Hollywood for a singing engagement, Ema Sumac, the Capitol Records songbird, whose albums are the sensation of the music world, looks over the news clippings about her much-discussed ancestry and, exclusively for Hollywood Newsreel, once and for all settles the question